Борик с форсом. А я кружу на округу. Я с теми Борик с форсом. Они чую самотность, а я не чую уж нинц. Вау, вау, вау. Yeah.

Твоим пленницом не верь. Мови языком тела, мови мне бяч, что хочешь. Она бы хотела видеть, яким он пленницом до ней. Мови языком тела, мови